0: артау юма каттартут пигиарлугу уллумиму тикиннасуглугу тикиутиннасунниаратта сивуллерпаармит тусарнаарумайо эрсутук какаёрмит тусарнаарумайо
1: менасе агу хэно калукту туха агу агара илит итуниёрлаарама тура ме май вайф Мэри матна